0: running? Who's that running in the dead of the night? Who's that running? Who's that? Who's that? Two bullets, two hearts at the scene of the crime. Who's that running? Who's running? Who's that? Owning the airways, ACCC-FM, Alice Springs and Tennant Creek, the centre rocks.
1: Привет, меня зовут Хелен, или по-русски Елена или Лена. Добро пожаловать в радиостанцию ACCC 102.1 FM. 8 102.1 FM. Это наш местный радиостанция для города Alice Springs и города Tennant Creek. И русский уже здесь.